0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Сыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Банху Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия. Гидарэди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар реди амурия Туркия.
18: Ини адала радио суара Туркия.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
15: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлап атқаныңа Тюркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зори и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садбури Туркия с Кма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
4: Эфирда Туркия овозы.
8: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
3: Аңлап аткыныңа Туркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Туркия.
6: Олди радио глас Туркия.
12: Гидарре ди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанхо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садайе Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину Радиоса.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио.